0: SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
1: Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
2: Здравствуйте! Сегодня четверг, 25 июня. С вами сегодня из студии в Сиднее я, Ирина Виноградова, а из студии в Мельбурне Ирина Бурмистрова. Мы хотели бы выразить признание представителям аборигенных народов Австралии и островов Торресова пролива и их старейшинам в прошлом и настоящем. Наше глубокое почтение старейшей в мире продолжающейся культуре. Сегодня в программе поговорим о сенсационной находке австралийских ученых, которые обнаружили следы древнейшего известного падения астероида на Землю. Почему этот удар, произошедший около 3 миллиардов лет назад, может изменить представление о ранней истории нашей планеты? Поговорим также о том, какие изменения ждут жителей Австралии с 1 июля. Кому повысят зарплату, кто будет платить меньше налогов и какие новые правила повлияют на семейный бюджет. Также узнаем, что такое зумба. Луиза Мустафина из Сиднея расскажет, почему танцевальные тренировки помогают справляться со стрессом и объединяют людей.
3: Значит, зумба – это танцевальная фитнес-программа, которая основана на латиноамериканских, в первую очередь, танцах, но включает также и другие танцевальные ритмы тоже.
2: После возвращения из Сирии очередной группы австралийцев вновь разгорелась дискуссия о безопасности. Как в стране работают программы по противодействию насильственному экстремизму, расскажет Карина Рэй по материалам SBS Examines.
4: В этом эпизоде мы задаем вопрос, что именно представляет собой противодействие насильственному экстремизму и как оно реализуется в Австралии.
2: А сейчас главные новости к этому часу.

Разрушительное землетрясение обрушилось на Венесуэлу. Независимые члены парламента создают новую центристскую политическую партию. И Бразилия выиграла у Шотландии со счетом 3-0 на чемпионате мира по футболу. Вы слушаете новости SBS. У микрофона Ирина Бурмистрова. Сегодня четверг, 25 июня. В Венесуэле произошли мощные землетрясения, вызвавшие обрушение зданий в столице Каракасе. Геологическая служба США сообщает о магнитудах землетрясения 7,1 и 7,5 баллов и предупреждает о высокой вероятности жертв и масштабных разрушений. Произошло сейсмическое событие. У нас обрушились здания, дома и коттеджи, и мы принимаем все необходимые меры безопасности и гражданской помощи. Никому не следует

оставаться внутри зданий, поскольку за подобными событиями обычно следуют повторные толчки. Глава австралийской внутренней разведки заявил, что уровень террористической угрозы в стране занижен. Генеральный директор ASIO Марк Берджес заявил, что политически мотивированное насилие становится все более вероятным. И есть опасения, что связанная с Ираном группировка, стоящая за нападениями на еврейские объекты в Европе, может расширить свою деятельность здесь. По его словам, два человека, тесно связанные с Австралией, предположительно руководили атаками на еврейские объекты от имени Ирана. Марк Берджес утверждает, что гражданин Австралии, проживающий в настоящее время в Иране, организовал поджог заведения на Бандае в 2024 году. Он также заявил, что бывший гражданин Австралии, проживающий в Ираке, стоял за нападением на синагогу Адас Израиль в Мельбурне. Берджес добавил, что оба были связаны с корпусом стражей Исламской революции Ирана. Последней австралийской женщине, связанной с Исламским государством и находящейся в Сирии, разрешат вернуться домой. Женщина и ее ребенок будут находиться под строгим наблюдением, включая предоставление информации о месте жительства, работы и учебы, а также уведомления за 24 часа до использования телефона или социальных сетей. Генеральный директор ASIO Марк Берджес заявил, что его ведомство готово и задействует свои полномочия после возвращения женщины в Австралию. Брисбен, похоже, готовится обогнать Сидней и стать самым дорогим городом в Австралии по стоимости жилья. Новые данные от Domain прогнозируют, что средняя цена юнита в Брисбене может вырасти на 9% и к 2027 году приблизится к отметке в 893 тысячи долларов. Это позволит ему обогнать Сидней, где, по прогнозам, средняя цена юнита не превысит 855 тысяч долларов. По данным Domain, этот сдвиг обусловлен сильным ростом населения, спросом со стороны инвесторов и напряженной ситуацией на рынке аренды. Дональд Трамп вступил в конфликт с главой НАТО Марком Рютте по поводу того, достаточно ли Европа делает в обороне. Президент США заявил, что ряд союзников по-прежнему не справляются со своими задачами и слишком сильно полагаются на американскую поддержку. Рютте сказал, что проблемы есть, но большинство стран активизируются. Есть основания для разочарования, безусловно. Но мой аргумент таков. Это единичные случаи. Если посмотреть на общую картину, возьмем, к примеру, Германию. С самого первого дня они выполняли свои обязательства. Все эти страны сделали то, что обещали. Я бы сказал, что было бы очень сложно решить проблему Ирана без Европы, как платформы для проекции силы для Соединенных Штатов. Он прав. Есть также основания для разочарования, так что это не однозначная ситуация. Два независимых депутата заложили основы новой центристской политической партии. Зали Стегал и Аллегра Спендер объявили о создании партии Community Strong Australia, которая будет работать без формального лидера. Они заявляют, что партия сосредоточится на вопросах жилья, стоимости жизни, изменения климата, здравоохранения, образования и единства, пока к ней не присоединились другие независимые члены парламента. Стегал говорит, что основные партии больше не служат интересам простых австралийцев. Меня очень волнуют законы и то, как они влияют на жизнь людей. Но меня беспокоит, что слишком часто политика строится не на заслугах, не на ясных фактах, а на корыстных интересах, партийных посредниках, идеологии. И это оставляет простых австралийцев без внимания. Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский держится на равных с Москвой, и дела у него идут неплохо. Президент Зеленский сообщил, что на территории Беларуси прекратили работу ретрансляторы, которые помогали российским дронам наносить удары по Украине, передает русская служба BBC. СБУ сообщила об ударах по системам ПВО в районе Керченского пролива, а также по инфраструктуре военных аэродромов Саки и Гвардейская в аннексированном России Крыму. В Херсонской области Украины в среду погибли два специалиста по разминированию из норвежской организации Norwegian People's Aid. Власти Адыгеи, Ямало-Ненецкого автономного округа, Липецкой и Самарской областей сообщили о введении ограничений на продажу топлива.

0: сообщает Deutsche Welle, по состоянию на среду 24 июня ограничения на продажу бензина и дизельного топлива официально действуют в 24 регионах России. Россия обратилась к Казахстану с просьбой о поставках около 50 тысяч тонн бензина АИ-2, сообщает Reuters со ссылкой на 4 источника в отрасли. По данным новостного агентства, поврежденный московский НПЗ в Капотне не возобновит работу до конца 2026 года. По данным агентства, производство бензина в России упало примерно на четверть по сравнению с прошлым годом. Владимир Зеленский в вечернем обращении к согражданам в среду сказал, что если у Украины появится то, о чем она говорила с партнерами в рамках G7, она сможет, цитата, «оперативно обеспечить условия, когда Россия будет вынуждена выбрать мир». Конец цитаты. Что конкретно имеется в виду, он не уточнил. Пакистанская полиция спасла француженку и 5 ее детей после более чем 10 лет предполагаемого плена. Сильви Ясмина была найдена в обветшалой комнате в баре недалеко от афганской границы после того, как одному из ее сыновей удалось сбежать и поднять тревогу. Полиция сообщает об аресте ее мужа, а Ясмина утверждает, что подвергалась многолетнему физическому и психологическому насилию с момента переезда в Пакистан в 2014 году. Дети никогда не ходили в школу, и сейчас власти работают с французским посольством, чтобы помочь семье вернуться во Францию. Остров Кенгуру официально объявлен свободным от диких свиней спустя более 2 столетий после того, как свиньи впервые были завезены на остров. Власти заявляют, что прошло более 2 лет с тех пор, как были обнаружены и уничтожены последние дикие свиньи. До лесных пожаров 2019-2020 годов, по оценкам, на острове обитало около 10 тысяч диких свиней, причинявших значительный ущерб окружающей среде и сельскому хозяйству. И к футболу. Главный тренер «Сокерус» Тони Попович подтвердил, что Джейкоб Итальяно не сыграет в заключительном матче группового этапа. Таким образом, у австралийской команды нет 2 игроков основного состава на пятничном матче против Парагвая. Ранее Мэтт Леки получил травму в последнем матче. Однако Попович говорит, что доволен командой, высоко оценив их реакцию во втором тайме матча против США, когда они проиграли со счетом 2-0. Завтра Австралия сыграет против Парагвая в 12:00 по австралийскому восточному времени. Смотрите на SBS и SBS On Demand. Тем временем звездный игрок Винисиус Джуниор помог Бразилии одержать победу над Шотландией со счетом 3-0 в штате Флорида, а Гаити забила свой первый гол на чемпионате мира за 52 года в ворота Марокко. Но африканская команда одержала победу со счетом 4-2. И в завершении нашего выпуска курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар в четверг торгуется на отметке в 69 американских центов, 61 евроцент и 51 рубль 63 копейки. И о погоде. В Перте сегодня солнечно, 22. В Аделаиде преимущественно солнечно, плюс 17. В Мельбурне переменная облачность и 14 градусов. В Хобарте солнечно, 12. В Канберре преимущественно солнечно и 15. В Волонгонге возможны ливни, 17 градусов. В Сиднее и Ньюкасле также возможны ливни, плюс 18. В Брисбене возможен ливень, 22. В Кернсе тоже возможен ливень и 26 градусов. И в Дарвине солнечно и плюс 32. Это были все главные новости SBS к этому часу.
1: Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
2: С вами Ирина Виноградова, и за новостями следит Ирина Бурмистрова. Ира, вчера на SBS News вышла статья с интригующим заголовком «Астероид упал глубоко в австралийской глубинке. След, который он оставил, возможно, побил рекорд». Что же выяснили австралийские ученые?
0: Да, Ира, тоже меня заинтриговало это название. Австралийские исследователи заявляют, что обнаружили свидетельство самого древнего известного столкновения Земли с астероидом.

0: По их подсчетам, оно произошло 3 миллиарда лет назад. Смысл в том, что исследование австралийских ученых определило самый точный на сегодняшний день возраст древнейшего из известных кратеров в мире. Он расположен в Западной Австралии, и исследователи говорят, что он может дать ключ к пониманию происхождения ранней жизни на Земле. Сейчас расскажу подробнее. В самом сердце засушливого региона Пилбора в Западной Австралии находится скопление горных пород, получившее название «Купол Северного полюса» – North Pole Dome. Они торчат из земли, как перевернутый рожок мороженого. Некоторые камни размером всего несколько сантиметров, а другие высотой в несколько метров. Камни ржаво-коричневого цвета, как и большая часть этого региона. Исследователи говорят, что в этом образовании сохранились свидетельства самого древнего известного столкновения астероида с Землей. Ира.
1: А как ученым удалось это выяснить?
0: Профессор Крис Кирклинг сказал, что когда ученые исследовали саму породу, они обнаружили внутри более древние песчинки, более древние мелкие кристаллы. Он говорит, эти кристаллы рассказывают нам о том, когда образовалась первоначальная порода, около 3,5 миллиардов лет назад. Киркленд руководил исследованием в университете Кёртина, в котором изучался возраст минералов, включая кристаллы циркона размером с песчинку. Он описал эту работу как чрезвычайно сложную и кропотливую. Цитата. «Вы исследуете микроскопические срезы горных пород, чтобы найти кристаллы, которые расскажут вам о различных процессах, происходивших в то время. Затем вы направляете на них лазерные лучи, чтобы определить их химический состав и изотопные характеристики, по которым можно определить возраст». Конец цитаты. Исследование основывается на предыдущих исследованиях, которые анализировали или слои горных пород этих структур. Киркленд объяснил, что ранее точное время столкновений с астероидами оставалось в некоторой степени загадкой. «Это как с книгой», — сказал он. «Вы примерно знаете, где находитесь, в начале, конце или середине. Если у вас вырвана страница, вы можете предположить, где она находится, но точно знать вы не можете». Он сказал, что последние исследования, использующие изотопное датирование, дают нам номер страницы, и затем мы можем вставить ее обратно в книгу на свое место. Ира.
1: А насколько можно доверять такого рода исследованиям? Являются ли результаты точным доказательством, или это может быть предположение?
0: Крейг О'Нил, профессор планетарной геофизики в Квинслендском технологическом университете, признал, что исследования в этой области ранее вызывали дебаты и споры. Вот что он сказал. «Я думаю, что любая область, где так мало доказательств, в конечном итоге становится довольно спорной и доминируется очень небольшими наблюдениями и дискуссией о том, что они означают. Это хорошо, так как мы

0: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart.
1: Повсюду, но нам просто очень повезло в Западной Австралии, что у нас есть глубокая летопись временем. При этом вот интересно, на таких планетах, как Меркурий, Венера и Марс, есть кратеры или пояса астероидов, но, по словам Джонсона, доказательства последствий столкновений на Земле найти сложнее. Примерно 3 миллиарда лет назад наша планета была покрыта водой, и над поверхностью возвышалось лишь несколько материков, за исключением нескольких вулканических островов, немного похожих на Гавайи. Земля была горячее, с атмосферой, богатой углекислым газом. Даже Луна, на которой до сих пор видны кратеры от астероидов, находилась ближе к Земле, что приводило к более интенсивным приливам. Почти во всех возможных отношениях Земля выглядела совсем иначе, чем сегодня. Для О'Нила из Квинслендского технологического университета недавние данные из Пилбора поднимают один из важнейших научных вопросов – каково было происхождение ранней жизни на Земле? Вот что он говорит. «Удар астероида вызвал бы ядерную зиму из-за всего испарившегося камня и пыли, который он выбросил. Мы говорим о действительно очень мощных событиях, и это должно было повлиять на то, что существовало в то время». Хотя Джонсон из университета Кёртина признает, что его исследование поднимает вопросы, он надеется, что оно также откроет новые возможности. Есть свидетельства древних астероидов в Южной Африке и Канаде, возраст которых исчисляется миллиардами лет. В юго-западной Гренландии возраст камней оценивается примерно в 3,8 миллиарда лет. Ира.
2: Спасибо, Ира. Очень интересно. Вернемся после короткой паузы.
3: ¿Qué es Spectrum Internet? Es el Internet confiable para navegar, jugar y hacer streaming a tu manera. También es la seguridad que necesitas para proteger a tu familia en línea. Y con el poder de Wi-Fi 7 en casa, estarán listos hoy, mañana y siempre. Es un Internet rápido, seguro y listo para el futuro. Spectrum Internet es todo lo que necesitas y más. Cámbiate hoy en Spectrum.com. Los servicios no están disponibles en todas las áreas. Se aplican restricciones.
4: SBS Audio.
5: Нажмите play, чтобы настроиться на свою волну.
6: SBS Chill. SBS Poppy Show.
7: Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi уплапт карвата
10: хэс. Far from the past. С новостями на более чем 60 языках, с музыкой под ваше настроение и захватывающими подкастами, которые ждут вашего внимания.
11: Скачивайте SBS Audio App или заходите на сайт
12: sbs.com.au/audio.
2: С вами Ирина Виноградова и Ирина Бурмистрова на SBS Russian. С 1 июля в Австралии начинается новый финансовый год, а вместе с ним вступает в силу целый ряд изменений. Австралийцы увидят изменения в заработной плате, налогах, пенсионном обеспечении, отпуске по уходу за ребенком и многом другом, поскольку с началом нового финансового года вступает в силу ряд федеральных и региональных реформ. Ежегодная перестройка часто влечет за собой обновление нормативных актов и законодательства, но изменения этого года затрагивают заработную плату работников, пенсионные накопления, семейные бюджеты и деятельность предприятий. Ира, расскажи, какие изменения ждут работников?
1: Около 2 миллионов 800 тысяч работников получат повышение зарплаты. Миллионы австралийцев, чья заработная плата определяется отраслевыми тарифными соглашениями awards, будут получать больше после того, как в начале этого месяца Комиссия по справедливым трудовым отношениям одобрила повышение минимальной заработной платы и ставок оплаты труда по этим соглашениям на 4,75%. Национальная минимальная заработная плата повысится до $26.44 в час. Это эквивалентно $1,004.90 в неделю при 38-часовой рабочей неделе до вычета налогов. Повышение вступает в силу с первого полного расчетного периода, начинающегося 1 июля.

0: июля или после этой даты.
1: Одним из самых значительных структурных изменений, вступающих в силу в этом финансовом году, станет введение системы Payday SUPA. С 1 июля работодатели будут обязаны перечислять пенсионные взносы Superannuation одновременно с выплатой заработной платы, а не ежеквартально. Это изменение призвано сократить число случаев несвоевременной или неполной уплаты пенсионных взносов и упростить работникам контроль за своими пенсионными накоплениями. Джеймс Ковел, директор по политике и Ассоциации пенсионных фондов Австралии, Association of Superannuation Funds of Australia, заявил, что реформа затронет около 19 миллионов австралийцев, имеющих пенсионные счета. Вот что он сказал. Это означает, что к моменту выхода на пенсию у миллионов людей будет больше пенсионных накоплений просто потому, что взносы в их пенсионные фонды будут поступать раньше и чаще. По словам Ковала, реформа также поможет работникам быстрее выявлять случаи невыплаты пенсионных взносов, поскольку им станет проще сверять поступления на пенсионный счет с данными на расчетном листке. Представители бизнеса приветствовали цель реформы, однако предупредили, что переход на новую систему может создать операционные сложности и проблемы с денежными потоками, особенно для малого и среднего бизнеса. Ну и кроме того, максимальный размер льготных пенсионных взносов (concessional contributions cap) увеличится с 30 до 32,5 тысяч долларов в год.
0: С 1 июля австралийцы также увидят изменения в налоговом законодательстве, лимитах пенсионных накоплений и некоторых пороговых значениях государственных выплат. Самая низкая предельная ставка подоходного налога снизится с 16 до 15% для доходов от 18 до 45 тысяч долларов в год. Предполагаемый мгновенный налоговый вычет в размере $1000 на расходы, связанные с работой, как ожидается, начнет действовать только с 2026-2027 финансового года, если соответствующий закон будет принят. Однако он не будет применяться при подаче налоговой декларации за текущий финансовый год.
1: С 1 июля для семей, получающих пособие Family Tax Benefit Part 1 и Part B, увеличится максимальный размер выплат. Кроме того, будут пересмотрены пороговые значения доходов и активов, которые используются при определении права на ряд государственных пособий, включая пенсию по возрасту (age pension) и пенсию по инвалидности (disability support pension).
0: С 1 июля будут повышены и пороговые значения для дополнительного сбора Medicare Levy Surcharge. Порог дохода, при превышении которого начинает взиматься этот сбор, увеличится до 105 тысяч долларов для одиноких налогоплательщиков и до 210 тысяч долларов для семей. Напомним, что Medicare Levy Surcharge уплачивают люди, которые не имеют частной медицинской страховки, покрывающей лечение в стационаре, после того, как их доход достигает определенной суммы. Этот сбор взимается сверх стандартного сбора Medicare Levy.
1: Наряду с переходом на систему Payday SUPA увеличатся и лимиты пенсионных взносов. Австралийцы смогут перечислять на пенсионные накопления больше средств до того, как на эти взносы начнет начисляться дополнительный налог. Годовой лимит льготных пенсионных взносов Concessional Contributions Cap, к которым относятся взносы работодателя и добровольное отчисление из зарплаты до уплаты налога Salary Sacrifice, увеличится с 30 тысяч до 32 500 долларов. Лимит необлагаемых льготами пенсионных взносов Non-Concessional Contributions Cap, которые вносятся из дохода после уплаты налога, также увеличится со 120 тысяч до 130 тысяч долларов в год. Кроме того, общий лимит средств, которые можно перевести на пенсионный счет с пенсионными налоговыми льготами, General Transfer Balance Cap, вырастет с 2 миллионов до 2 миллионов 100 тысяч долларов. По словам Ковала, повышение лимитов на пенсионные взносы может быть особенно полезно для австралийцев, приближающихся к выходу на пенсию. Для людей, которым сейчас около 60 лет или чуть меньше, и которые всерьез задумываются о том, как обеспечить себе максимально комфортную жизнь на пенсии, эти изменения могут оказаться очень полезными, сказал Ковал. Правительство также предложило дополнительные изменения в налогообложении для австралийцев с крупными пенсионными накоплениями. Согласно этому предложению, доходы, полученные с части пенсионных накоплений, превышают

0: превышающие 3 миллиона долларов, будут облагаться налогом по более высокой ставке. Однако эта мера вступит в силу только в случае принятия соответствующего законодательства и после определения порядка ее введения.
1: От пожилых к молодым изменения коснутся и семей с детьми. Семьи, в которых дети родятся или будут усыновлены, начиная с 1 июля, получат право на более продолжительный оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, финансируемый государством. Paid parental leave увеличится со 120 до 130 дней. Это соответствует 26 неделям при стандартной 5-дневной рабочей неделе. Также увеличится количество дней отпуска для партнера с 15 до 20 дней.
0: И еще одно изменение направлено на борьбу с телефонным мошенничеством и СМС-атаками, когда злоумышленники выдают себя за банки, государственные службы или известные компании. Компании, использующие фирменные идентификаторы отправителя, так называемые Branded Sender IDs, будут обязаны зарегистрировать их. Австралийцы могут заметить изменения в том, как на их телефонах отображаются сообщения от компаний. Сообщения, отправленные с незарегистрированных идентификаторов, все чаще будут отображаться отдельно от сообщений, поступающих от проверенных организаций.
1: Есть и другие изменения, которые вступят в силу на федеральном уровне. Компании, продающие морепродукты, будут обязаны предоставлять покупателям более подробную информацию о стране происхождения продукции. Одновременно с этим будут повышены сборы ASIC за регистрацию компаний и предприятий в соответствии с обновленными ежегодными тарифами. Малые предприятия, соответствующие установленным критериям, по-прежнему смогут воспользоваться механизмом мгновенного списания стоимости активов Instant Asset Write-Off при покупке соответствующего оборудования стоимостью до 20 тысяч долларов. Потребители в юрисдикциях, где действует национальная схема регулирования отношений с потребителями в сфере энергетики, также получат дополнительную защиту от отключения электроэнергии. Будет повышен минимальный размер задолженности, при котором поставщик может начать процедуру отключения.
0: И, наконец, что же изменится в разных штатах Австралии? Ну, начнем с Нового Южного Уэльса. В штате начнется поэтапный переход к обязательной переработке пищевых и садовых органических отходов FOGO – Food Organics and Garden Organics. На первом этапе новые требования будут распространяться на организации, производящие большие объемы отходов. Кроме того, на дополнительные категории специалистов начнут распространяться новые требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
1: Отправляемся в Викторию, где я и нахожусь. Арендаторы жилья в штате Виктория получат доступ к новой системе переносимого залога за аренду – Portable Rental Bond, которая позволит переносить уже внесенный залог при переезде из одного арендованного жилья в другое. Кроме того, в штате снизятся эталонные базовые тарифы – Reference Prices на электричество.
0: А в Квинсленде? Для организаций, работающих с детьми, вступят в силу новые требования по обязательному информированию о вопросах безопасности детей. Также в штате будут введены новые правила для средств индивидуальной электрической мобильности, направленные на борьбу с опасным использованием электровелосипедов и электросамокатов.
1: К Западной Австралии жители штата получат доступ к расширенной программе Container Deposit Scheme, а также к новым мерам государственной поддержки, связанным с расходами на топливо.
0: Ну а в Южной Австралии право на получение Seniors Card будет расширено. Оформить ее смогут больше жителей штата, независимо от количества часов, которые они работают.
1: И остались у нас австралийская столичная территория и Тасмания. В этих юрисдикциях вступят в силу изменения, связанные с покупкой недвижимости, включая правила уплаты stamp duty и программы поддержки покупателей первого жилья.
0: Спасибо, Ира. А мы вернемся к вам через короткую паузу.
2: Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
0: Половина нашей программы уже в прошлом, а вот что ждет нас во второй ее части. Разговор о зумбе. Инструктор Луиза Мустафина расскажет, как

0: танцы помогают справляться со стрессом, находить единомышленников и почему занятия все больше напоминают вечеринку, а не обычную тренировку.
1: Значит, зумба – это танцевальная фитнес-программа, которая основана на латиноамериканских, в первую очередь, танцах, но включает также и другие танцевальные ритмы тоже.
0: А еще поговорим о том, как Австралия противодействует насильственному экстремизму. После возвращения из Сирии очередной группы австралийцев вновь возникли вопросы о безопасности и реабилитации людей из групп риска. О том, как работают такие программы, расскажет Карина Рэй по материалам SBS Examens. Не переключайтесь, мы вернемся к вам после короткой паузы.
2: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
3: Добавьте наш сайт sbs.com.au/russian в ваши избранные веб-страницы. Самые свежие новости и интересные события – все это на сайте sbs.com.au/russian. Вам нравится программа SBS на русском языке? Давайте продолжим общение на нашей странице Facebook. Ставьте лайк и делитесь своими идеями и предложениями. SBS Russian Facebook.
0: Танцы вместо тренажеров, музыка вместо скучных упражнений и атмосфера, которая больше напоминает вечеринку, чем фитнес-зал. Что такое зумба и почему миллионы людей по всему миру выбирают именно ее? Инструктор и организатор танцевальных мероприятий Луиза Мустафина расскажет, как зумба помогает справляться со стрессом, объединяет людей и становится настоящим сообществом. Здравствуйте, с вами Ирина Виноградова. И у меня сегодня в гостях в Сиднее Луиза Мустафина, инструктор по зумбе, организатор танцевальных событий и встреч. Луиза, привет.
1: Здравствуй, Ирина.
0: Луиза, расскажи, пожалуйста, для слушателей, тех, кто никогда не слышал, возможно, такого слова, может быть, таких очень мало, но я предполагаю, что они есть, что такое зумба?
1: Спасибо, Ирина, что ты, во-первых, меня пригласила сюда, и, во-вторых, я просто обожаю рассказывать про зумбу, и я очень такой энтузиаст. Значит, зумба – это танцевальная фитнес-программа, которая основана на латиноамериканских, в первую очередь, танцах, но включает также и другие танцевальные ритмы тоже. То есть в программе зумбы, как правило, от 45 минут до часа танцевальный урок, в котором мы используем сальс, меренги, реггетон, кумбия, но также используем и другие, например, рок-н-ролл, поп-музыку и так далее. То есть очень-очень разнообразный такой формат, очень веселый.
0: Как давно ты приехала в Австралию, как давно ты занимаешься зумбой и почему ты начала ей заниматься?
1: Да, я очень люблю рассказывать эту историю, потому что танцами у меня очень, так скажем, долгий путь. Я начала танцевать еще в глубоком детстве, наверное, лет с 3, и всегда танцы были частью моей жизни. Потом я переехала из России в Новую Зеландию в 2006 году, занималась работой, карьерой, семьей, у меня родился сын, и долгое время я вообще не танцевала, и абсолютно даже забыла, что я так любила танцевать в молодости, и все меня что-то гложило, думаю, да что ж такое, мне вот чего-то в жизни не хватает, чего-то не хватает. И потом случайно я попала на одно занятие по зумбе, его вела очень замечательная такая девушка Оля, русская, и это было в Новой Зеландии, и я когда попала на ее занятие, я думаю, вот, это оно, я хочу танцевать. И я стала просто ходить на занятия регулярно, 2-3 раза в неделю. И много-много лет я так ходила. И в 2015 году уже я переехала в Сидней и с Новой Зеландии. И я стала опять ходить на зумбу уже к местным инструкторам. И постоянно я просто в восторге всегда была от каждого занятия. И наступил COVID в 2020 году. И мы не смогли ходить больше на танцевальные занятия, естественно, в студии. И моя инструктор, она перевела все танцевальные занятия онлайн. Я стала заниматься еще чаще, то есть стала делать там 4-5 раз в неделю. И мне так это понравилось, я решила, что а почему я все-таки не могу стать инструктором тоже? Я прошла программу, получила лицензию, и в течение вот первого года, в 2020 году, я уже открыла свой класс первый. И когда я стала видеть людей, которые приходили ко мне в класс, на занятия, я просто увидела тех женщин, которые, как я, все-таки уставшие, ой, такая тяжелая неделя, начинают танцевать, и совершенно меняется лицо. То есть из такого напряженного, стрессового лица превращается просто вот в сияющее такое вот просто сияющее лицо, улыбка, смех. И после занятия все уходит просто как бабочки летают, порхают, как ангелочки. И мне это просто так настолько зацепило, я так поняла, что как нам этого не хватает в жизни, вот этого вот удовольствия такого легкого, чего-то такого другого, не каждодневного. И вот с этого момента я поняла, что все, это будет мое теперь всегда. Вот такая у меня история, да. Теперь я просто обожаю это делать.
4: Расскажи, пожалуйста, а чем зумба отличается, ну, от просто танцевального класса?
1: Создатель зумбы Бето Перес, он использовал латиноамериканские танцы как основу этого класса. То есть у нас всегда как минимум 4 ритма. Сальса, меренги, реггетон и кумбия. То есть это обязательно в формате включено. Отличается это тем, что мы не останавливаемся на том, чтобы разбирать шаги, разбирать хореографию. Мы двигаемся очень быстро, постоянно. В течение одного класса это от 12 до 14, иногда 16 песен включено. То есть это делается таким образом, что когда ты двигаешься, инструктор, я вот, допустим, инструктор, да, жестами я показываю, что мы делаем, то есть какие шаги мы делаем, в какую сторону. Таким образом, когда мы двигаемся, мы не останавливаемся, и у нас очень хорошее кардио получается, очень хороший тренинг, называется intermittent training, то есть это быстрый и медленный, вот так скажем. Не нужно уметь танцевать или быть каким-то танцором, нужно просто вот любить именно движение, любить танцы, любить музыку.
4: И хотеть двигаться.
1: И хотеть двигаться, да.
4: Насколько зумба популярна в Австралии?
1: Очень популярна. Моя подруга Аня Кускова, мы вместе с ней стали делать Сидней Зумба Фестиваль. В прошлом году мы первые организовали мероприятие. И, значит, в первый раз у нас было 400 людей, а во второй раз было 550. Вот, и это еще не все. Очень много любителей, энтузиастов, очень большое комьюнити у нас, очень, ну, общество большое, такое сообщество, и все постоянно друг друга поддерживают, ходят друг к другу на мастер-классы. У нас часто бывает, как минимум раз в месяц это мастер-класс, это когда более такое большое мероприятие. То есть обычно зумба-класс это до часа, а мастер-класс он где-то 90 минут. Но мастер-класс это не значит, что туда только ходят мастера по зумбе. Это для всех абсолютно открыто, и все приветствуются. Это просто больше такое большого формата мероприятий. Танец и музыка, она очень уравнивает всех.
4: Чем вообще зумба полезна?
1: Самое основное, это когда приходишь на класс, это вот перезагрузка. Это я называю как reset button. То есть ты нажимаешь на кнопку, которая перезагрузила тебя полностью. То есть ты вот уходишь на работу, стресс, там, дети, подростки, там, вот это надо постоянно что-то делать, куда-то бежать. Когда ты приходишь, ты вот 45 минут просто находишься вот только в моменте сейчас. То есть ты фокусируешься на музыке, на танце, на движении, и твое тело просто вот отпускает весь этот стресс. Ты выходишь просто такая легкость абсолютная наступает после класса.
4: Я читала, что зумбу некоторые называют не тренировкой, а вечеринкой. Почему?
1: Да, именно потому что ты не чувствуешь, что ты нагрузку какую-то делаешь, ты просто танцуешь, тебе просто весело, и тебе просто так классно, а потом в конце думаешь, ой, а чё ж я так вспотела вся? Вещи просто хоть выжимай, потому что организм очень хорошо работает, но в то же время ты не чувствуешь, что ты вот как в спортзале, не знаю, если слушатели занимаются в спортзале, когда делаешь эти тренировки, они такие немножко, получается, монотонные,

0: и как-то хочется что-то такое разбавить. В зомби нет, конечно, ты даже не замечаешь, что ты получаешь нагрузку.
1: Если вот сейчас где-то нас слушает человек, который сидит и думает, ну, зумба — это точно не для меня. Я и музыку люблю, и двигаться люблю, но зумба — это нет, наверное, все-таки нет. Что бы ты ему сказала?
0: А я бы сказала, что надо просто попробовать. И причем вот это вот так же, как мы выбираем парикмахера и дантиста, да, мы сходим к нескольким людям, и мы сразу почувствуем, кто нам больше нравится, кто нам больше подходит. С зумбой то же самое, потому что каждый инструктор приносит свою какую-то изюминку. Кто-то любит больше быстрых движений, кто-то любит больше медленных, у кого-то одна музыка, у кого-то другая, и даже просто наша энергия у нас у всех разная. Лучше всего сходить и попробовать в разных местах, и тогда вы найдете просто того человека, с которым у вас будет вот на одной волне, и тогда, о, классно, вообще обожаю. В прошлом году ездили в круиз с группой, и сейчас мы вот везем тоже целую группу на Бали, и это как раз те люди, практически 50% из них это те люди, которые ходят к нам на классы, потому что они нас знают, они нас любят, они уже знают, чего ожидать. То есть таким образом уже формируется такое небольшое сообщество у нас свое. Я к тому, что если вы никогда не пробовали зумбу, или если вы даже пробовали и вам не понравилось, это не значит, что вам не понравилась зумба. Это может быть тот фактор, то, что это, ну, сам инструктор не подошел. Поэтому я просто рекомендую сходить попробовать, и все, и там увидите.
1: Для вас зумба – это образ жизни.
0: Абсолютно.
1: Спасибо вам огромное и большой удачи в развитии вашего бизнеса. Это удивительный бизнес, который делает людей счастливыми.
0: Спасибо большое, Ирина. Спасибо за эту возможность рассказать немножко и поделиться о моем опыте. Спасибо.
1: Спасибо и до свидания.

0: После возвращения в Австралию 32 женщин и детей из сирийских лагерей вновь возникла дискуссия о том, как обеспечить общественную безопасность и снизить риск радикализации. Что предлагают эксперты и почему обсуждаются обязательные программы противодействия экстремизму, расскажем после короткой паузы.
1: SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма DV Новости предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров.
2: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
3: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay, yay!
4: Загрузите приложение SBS Audio App уже сегодня и начните слушать ваши любимые программы. Бесплатное приложение можно скачать в App Store или Google Play.
0: В Австралии вновь обсуждают, как работать с людьми, вернувшимся из районов, ранее контролировавшихся исламским государством. Поводом стало возвращение из Сирии 32 женщин и детей. Подробности у Карины Рэй по материалам SBS Examines.
5: В мае 11 женщин и 21 ребенок вернулись в Австралию из Сирии. Их встретил ажиотаж СМИ и множество мнений.

0: these so-called ISIS brides and their children are behind.
1: Эти так называемые ISIS brides и их дети находятся за этой стеной в терминале 2. Это крайне непопулярное утверждение, что эти женщины и дети должны вернуться в Австралию. Мы не знаем, что им дали, какая информация была внедрена в их сознание, понятия не имеем. Моя мать сказала бы, кто кашу заварил, тот ее и расхлебывает. Должны ли они пройти программы дерадикализации? Ну, это зависит от того, что мы о них знаем, а, честно говоря, мы знаем очень мало. Вы знаете их как называемых ISIS Brides или невесты ИГИЛ и их детей, поскольку они якобы связаны с самопровозглашенной группировкой «Исламское государство». Женщины и дети содержались в лагере для задержанных Аль-Родж на севере Сирии с 2019 года, когда распалась группировка «Исламское государство». Возвращение этих австралиек вызвало обеспокоенность, особенно на фоне разрушительных последствий теракта на пляже Бондай, который связывают с группировкой ИГИЛ. Политики и члены общества выразили опасения, что женщин не обяжут участвовать в каких-либо мероприятиях по противодействию насильственному экстремизму. По словам комиссара федеральной полиции Австралии Крисси Барретт, детей попросят пройти программы CVE. В этом эпизоде мы задаем вопрос, что именно представляет собой противодействие насильственному экстремизму и как оно реализуется в Австралии.
2: It's a matter for states and territories, as the experts and the case managers, to be able to evaluate.
1: Это вопрос для штатов и территорий, как экспертов и специалистов по работе с клиентами, чтобы оценить, кто лучше всего подходит для участия в программах и кто больше всего в них нуждается. Это Александр Голдин, помощник секретаря по работе с насильственным экстремизмом в Министерстве внутренних дел. Хотя он не может говорить о конкретных случаях, он смог объяснить, как работает борьба с насильственным экстремизмом в этой стране.
2: Countering violent extremism generally focuses in Australia on disengagement activities.
1: В Австралии борьба с насильственным экстремизмом в основном сосредоточена на мероприятиях по устранению от проблем. Мы пытаемся изменить поведение людей, чтобы они отказались от проблемного поведения и деятельности в пользу более здорового. Мы обычно определяем, что нужно конкретному человеку, будь то консультирование, поддержка психического здоровья, жилье, образование, трудоустройство, разрабатываем индивидуальный план, а затем предоставляем ему необходимую поддержку, чтобы помочь ему вернуться на правильный путь. В Австралии все это делается через национальную программу поддержки и вмешательства. Эта программа скоординированная на национальном уровне и реализуемая на местном уровне. Что касается сроков, программа может длиться до 2-3 лет.
2: Once that time has passed, if they've met their individual program outcomes, they'll be exited from a program.
1: По истечении этого времени, если участники программы достигли своих индивидуальных целей, они выходят из программы. Но в жизни человека могут произойти неприятности, и у уязвимых людей могут резко измениться личные обстоятельства. Это также может привести к участию в программе в будущем. Людей, участвующих в программах противодействия насильственному экстремизму, обычно направляют правоохранительные органы. Но их также могут привлечь через школу родителей или опекунов, поскольку 50% участников моложе 24 лет. Участие в мероприятиях по противодействию насильственному экстремизму обычно добровольное, и наилучшие результаты достигаются, когда человек хочет изменить свое поведение. Голди говорит, что большинство людей, направленных в программы, более 90% соглашаются участвовать. Но что, если человек, подверженный риску экстремизма, не хочет принимать участие?
2: When somebody isn't voluntarily engaging with the program, there's a range of mechanisms that.
1: Когда кто-то не участвует в программе добровольно, существует ряд механизмов, которые могут использоваться, чтобы

0: использовать правоохранительные органы штатов, территории и федерального уровня, включая режимы контрольных ордеров. Но в основном программы являются добровольными и работают лучше всего, когда в них участвуют добровольно. Федеральное правительство заявляет, что не будет оказывать поддержку женщинам и детям, которые вернулись. Мы твердо убеждены, что не будем оказывать помощь или репатриацию. Штаты и территории должны сами решать, как их реинтегрировать в общество. Голди говорит, что знает, что возвращение этой группы из Сирии – вопрос, представляющий общественный интерес. И консультант по противодействию насильственному экстремизму Пэта Лоу согласна с этим.
1: And it is fair to say the community is concerned.
0: Справедливо сказать, что сообщество обеспокоено потенциальной угрозой, которую эти женщины представляют для его безопасности после своего возвращения. Поэтому я не думаю, что полезно закрывать общество или отстраняться от этой дискуссии. Но мне кажется, что полезно добавить в эту дискуссию некоторую перспективу относительно того, какие меры принимаются для управления этим процессом. Какова реальность того, что они по-прежнему представляют опасность? Как мы это знаем? Как мы могли бы это узнать? Мы на самом деле не знаем, какой риск в настоящее время существует для каждой из этих женщин. Пэта Лоу, главный консультант Renesis Consulting and Training, организации, работающей над противодействием насильственному экстремизму и терроризму. Она также является экспертом-консультантом Международного института правосудия и верховенства права, а также международным экспертом Управления ООН по наркотикам и преступности программы развития ООН. Ранее она работала в Ираке с возвращающимся населением из лагеря беженцев Аль-Родж и Аль-Холь на севере Сирии.
1: And one of the things we learned through that process was it didn't matter what ideology you went into the camps with. You really had to assess what ideology you came out of the camps with, because ideology shifts.
0: И один из уроков, которые мы усвоили в ходе этого процесса, заключается в том, что не имеет значения, с какой идеологией вы пришли в лагеря, вам действительно нужно было бы оценить, с какой идеологией вы вышли из лагеря, потому что идеология меняется со временем. Некоторые люди пришли сюда, не будучи связанными с исламским государством, а вышли связанными, а другие пришли связанными и вышли не связанными. Поэтому для нас важно попытаться бросить вызов этому образу мышления. Что-то, что произошло с некоторыми из этих женщин 10 лет назад, может все еще иметь отношение к тому, как они смотрят на мир сейчас. Лоу говорит, что это не первый случай, когда австралийские женщины, предположительно связанные с исламским государством, возвращаются домой.
1: It's very political right now, but this is not the first group of returnees that we've had. We've had two previous groups.
0: Сейчас это очень политизированная тема, но это не первая группа вернувшихся беженцев. У нас было две предыдущие группы в 2019 и в 2022 годах. И знаете, большинство жителей общества ничего о них не слышали. Ничего страшного не произошло. Сообщество не стало, знаете ли, соизмеримо небезопасным в результате их возвращения. На самом деле, большинство людей, вероятно, прошли бы мимо некоторых из этих вернувшихся на улице женщин и даже не узнали бы, кто они. Поэтому я думаю, что это также означает, давайте будем реагировать на возможность риска и угрозы, но давайте также будем понимать, что мы уже делали это раньше. В связи с растущей обеспокоенностью по поводу экстремизма, Лоу предлагает более ориентированные на сообщество подходы, выходящие за рамки правоохранительных органов и государственных учреждений.
1: It could look like attending appointments with a psychologist. It could look like practical support around housing.
0: Это может выглядеть как посещение психолога, как практическая поддержка по вопросам жилья, трудоустройства, образования и доступа к различным частям этих систем. Это может